0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

над Москвой. Москва, Москва, забери меня домой долгою упрямую строкой.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

так лучше даже. Знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно. Знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith.
1: Спасибо, что выбрали 104.2.
2: Это Ульяновск FM.

0: Доброе утро, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск FM. Инструментальная музыка.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 17.
1: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, день эмоциональной и бытовой гармонии. Вы получите возможность сделать реальную передышку. Тельцы. Возможно, неопределенность в некоторых вопросах. Из-за этого вы можете впасть в панику или уныние. Близнецы. Вы поймаете окружающую позитивную атмосферу. Будет шанс безболезненно закрыть несколько важных вопросов. Раки. Могут напомнить о себе неприятные бытовые или медицинские вопросы. День потребует конкретных усилий и расходов. Львы. Вы будете не совсем свободны в выборе дел и распределении времени, пока придется подчиняться чужим желаниям и правилам. Девы. Подтвердится правильность ваших планов на будущее. Вы увидите

0: В ближайшее время, возможно, вы решите изменить финансовую стратегию или потратить крупную сумму денег. Рыбы. День минутных прихотей и спонтанных желаний. Будьте аккуратны, следование эмоциям может привести к долгоиграющим последствиям.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Кардиологи из Тулейнского университета США выяснили, как ночное освещение влияет на нашу сердечно-сосудистую систему. В течение нескольких лет они наблюдали за десятками тысяч добровольцев. Оказалось, что даже слабый свет от трех люкс постепенно меняет анатомию сердца. Три люкса – это уровень тусклого ночника или лунного света, который пробивается через окно. То, что мы называем полумраком. При постоянном подсвечивании снижается сократительная способность миокарда и немного увеличивается масса левого желудочка. Ученые подчеркивают, чем ярче в спальне, тем сильнее изменения. Дело в том, что ночной свет мешает выработке мелатонина и сбивает циркадные ритмы. Так что плотные шторы, выключенные гаджеты и абсолютная темнота – это простой и научно доказанный способ дать своему сердцу полноценно отдохнуть.
4: Реклама.

0: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 сентября 1832 в Москве родился выдающийся российский врач Сергей Боткин. До 9 лет он не умел читать и писать из-за проблем со зрением, сильного астигматизма. Отец, владелец крупной чайной фирмы, даже думал отдать сына в солдаты, но с мальчиком стал заниматься домашний учитель и обнаружил блестящие способности к математике. Боткин и хотел стать математиком, однако судьба распорядилась иначе. Новый император указ разрешил поступать в университет только дворянским детям, но кроме медицинского факультета. Так купеческий сын пошел учиться на врача и окончил факультет с отличием. Уже в 29 лет Сергей Боткин защитил докторскую диссертацию, стал главой клиники медико-хирургической академии в Петербурге. Там же он создал первую экспериментальную лабораторию и установил инфекционную природу вирусного гепатита А, который называют болезнью Боткина. Знаменитый врач был разносторонней личностью, например, каждый день играл на виолончели и брал уроки у профессора консерватории.
4: Ульяновск FM.

0: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ, Радио Ульяновск ФМ новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
3: Глава Ульяновска Александр Балдакин утвердил план подготовки к весеннему половодью будущего года. Профильные ведомства приступают к расчистке от снега, мусора и водоотводных канав, очистке русла реки Сельдь и разбору насыпи строящегося моста через Свиягу. Для безопасного пропуска вод на улице Мира 62 в селе Боротаевка проложат новую трубу. Обновлены списки жителей зон риска. Плотины ТЦ-1 и Ижиевки находятся под контролем властей при поддержке губернатора Алексея Русских. Информация о состоянии русел направлена в Русодресурсы для превентивных мер. В Ульяновске изменятся тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Стоимость питьевой воды для населения составит 40 рублей 41 копейка за кубометр с НДС. Водоотведение 36 рублей 8 копеек за кубометр с НДС. Пересмотр тарифов перенесен с июля на осень из-за изменений законодательства. В Ульяновском водоканале напомнили о необходимости оплачивать счета до 15 числа каждого месяца, а показания приборов учета передавать не позднее 25 числа. 18 сентября в 14 часов в Ульяновском областном краеведческом музее в рамках проекта «Культура народов Поволжья» пройдет интерактивное занятие «Этностиль в моде», построенное на этнографической коллекции. Посетителям расскажут о сакральных смыслах мордовского костюма и геометрических узоров оберегов, а также покажут коллекцию одежды, где ромб символизирует изобилие и плодородие. Центральным элементом встречи станет создание серег ромбы в технике бисероплетения, что позволит понять глубину культурного наследия через геометрию и цвет миниатюрной истории. Записаться можно по телефону 44 30 53. Минпросвещение России направило в регионы методические рекомендации по организации преподавания физкультуры в текущем учебном году, подтвердив, что предмет остается обязательным с 1 по 11 класс. Для каждого уровня образования предусмотрены свои наборы спортивных модулей. Количество часов варьируется до 405 за начальную школу и будет увеличиваться. К занятиям допускаются только школьники с соответствующим медицинским заключением. При этом школы обязаны учитывать группу здоровья ребенка. Согласно научному исследованию, аромат шоколада во время силовой тренировки помогает выполнять больше повторений без ощущения возросшей тяжести. В эксперименте со здоровыми мужчинами запах темного шоколада добавил около 18 дополнительных повторений, молочного шоколада – 9 по сравнению с контрольной группой. Ученые объясняют это снижение голода перед тренировкой и эффектом гедонистической награды. Схожий эффект могут давать и другие знакомые продукты, связанные с ощущением сытости.
4: Реклама.
5: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 17.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио Ульяновск ФМ.

Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 сентября 2021-го состоялась премьера южнокорейского сериала «Игра в кальмара», самого популярного в истории платформы Netflix. Уже за первые 25 дней он набрал 111 миллионов просмотров и возглавил топ Netflix в 90 странах мира. Так, в первом сезоне показано молоко в привычных для Южной Кореи маленьких бутылочках, но во втором сезоне с ростом популярности в мире молоко уже в картонной упаковке, привычной для западной аудитории. Герои драмы антиутопии попадают на затерянный остров и становятся участниками смертельных игр на выживание. Внешняя игра в кальмара – напряженный и зрелищный триллер, но его главный посыл глубокий. Это жесткая критика капитализма и социального неравенства. Герои теряют свои моральные принципы и человечность ради денег и выживания. При этом, обнажая проблему, пути ее решения сериал не предлагает. Из-за сцен жестокости Роскомнадзор ввел на сериал маркировку 18+.
4: Ульяновск FM.

0: FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 17.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, день эмоциональной и бытовой гармонии. Вы получите возможность сделать реальную передышку. Тельцы. Возможно, неопределенность в некоторых вопросах. Из-за этого вы можете впасть в панику или уныние. Близнецы. Вы поймаете окружающую позитивную атмосферу. Будет шанс безболезненно закрыть несколько важных вопросов. Раки. Могут напомнить о себе неприятные бытовые или медицинские вопросы. День потребует конкретных усилий и расходов. Львы. Вы будете не совсем свободны в выборе дел и распределении времени, пока придется подчиняться чужим желаниям и правилам. Девы. Подтвердится правильность ваших планов на будущее. Вы увидите дополнительные перспективы на выбранном пути. Весы. День рутины и бесконечных проверок мелких деталей. Но это действительно нужно сделать, чтобы избежать ошибок в будущем. Скорпионы. Возможны неожиданные события, которые будут восприниматься как поворотные пункты. Будьте внимательны к происходящему. Стрельцы. Вам придется столкнуться с последствиями своего недавнего выбора. Нужно будет срочно завершить или начать какое-то дело. Козероги. Может заставить поволноваться кто-то из членов семьи или домашний питомец. В любом случае, домашние дела потребуют повышенного внимания. Водолеи. День расчета бюджета на ближайшее время. Возможно, вы решите изменить финансовую стратегию или потратить крупную сумму денег. Рыбы. День минутных прихотей и спонтанных желаний. Будьте аккуратны, следование эмоциям может привести к долгоиграющим последствиям.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Кардиологи из Тулейнского университета США выяснили, как ночное освещение влияет на нашу сердечно-сосудистую систему. В течение нескольких лет они наблюдали за десятками тысяч добровольцев. Оказалось, что даже слабый свет от 3 люкс постепенно меняет анатомию сердца. 3 люкса – это уровень тусклого ночника или лунного света, который пробивается через окно. То, что мы называем полумраком. При постоянном подсвечивании снижается сократительная способность миокарда и немного увеличивается масса левого желудочка. Ученые подчеркивают, чем ярче в спальне, тем сильнее изменения. Дело в том, что ночной свет мешает выработке мелатонина и сбивает циркадные ритмы. Так что плотные шторы, выключенные гаджеты и абсолютная темнота – это простой и научно доказанный способ дать своему сердцу полноценно отдохнуть.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.
7: Open up your eyes.

0: Новости.
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 17.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ.
2: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 сентября 1832 в Москве родился выдающийся российский врач Сергей Боткин. До 9 лет он не умел читать и писать из-за проблем со зрением, сильного астигматизма. Отец, владелец крупной чайной фирмы, даже думал отдать сына в солдаты, но с мальчиком стал заниматься домашний учитель и обнаружил блестящие способности к математике. Боткин и хотел стать математиком, однако судьба распорядилась иначе. Новый императорский указ разрешил поступать в университет только дворянским детям, но кроме медицинского факультета. Так купеческий сын пошел учиться на врача и окончил факультет с отличием. Уже в 29 лет Сергей Боткин защитил докторскую диссертацию, стал главой клиники медико-хирургической академии в Петербурге. Там же он создал первую экспериментальную лабораторию и установил инфекционную природу вирусного гепатита А, который называют болезнью Боткина. Знаменитый врач был разносторонней личностью, например, каждый день играл на виолончели и брал уроки у профессора консерватории.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте. С новостями Дарья Колоцна.
3: 17 сентября в 15 часов в музее «Симбирское купечество» состоится торжественное гашение почтового конверта к 200-летию со дня рождения купца Тимербулата Акчурина. Церемония завершит выставку «Купеческая династия Акчуриных. Времена и судьбы». На конверте поставят специальный почтовый штемпель, зафиксируют дату и место события. Выпуск имеет коллекционную ценность. Церемония открытия доступна для всех желающих. Справки по телефону 41-26-77. В здании городского центра по благоустройству и озеленению Ульяновска прошли собрания. На них ульяновцы решили, какие проекты примут участие в конкурсе «Поддержка местных инициатив». Для улицы Гончарова жители выбрали проект «Уютные ступени». На центральной улице города планируется создать высокие парклеты, небольшие благоустроенные площадки для отдыха с деревьями и кустарниками. Для площади Ленина приоритетным стал проект «Отдых между строк». Там предлагают установить модули в виде книг с вертикальным озеленением и местами для отдыха. Российские ученые улучшили алгоритм для дешифровки спутниковых данных. Об этом сообщил научный сотрудник Елена Скороход. Новая версия решает проблему высокой погрешности в прибрежных и закрытых водах. Разработчики сместили спектральные полосы в длинноволновую область и заложили региональные закономерности на основе натуральных линий за 10 лет. Это позволило точно определять показатели оптических контрастных вод Черного моря. Технология обеспечивает мониторинг акватории. В планах автоматизация сбора данных и запуск сайта с актуальной информацией об экологическом состоянии моря. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел России, африканские государства уже проявляют интерес к российской вакцине против лихорадки Эбола, клинические испытания которые продолжаются. Министерство подчеркнули, что Россия придает большое значение международным усилиям по противодействию распространению этого заболевания и активно взаимодействует с Всемирной организацией здравоохранения. Анализ 85 научных трудов показал, что листья облепихи богаты флавоноидами и потенциально полезны для сердца, сосудов и обмена веществ. В опытах на животных они улучшали метаболизм, работу сосудов и снижали воспаление. Однако польза листьев для человека не подтверждена. Клинические исследования с ними не проводились, изучались только ягоды, сок и масло. Авторы призывают к дальнейшим испытаниям перед применением в медицине. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек.
1: Реклама.
4: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 17.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: 40-е семейство от Volvo, без преувеличения, знаковая история автомобильного мира. Эти машины ценят за баланс безопасности, стиля и ликвидности. Жизненный цикл у моделей долгий, и шведы постоянно держат их в тонусе. 4 года назад случился технический апгрейд. Электромобили перевели с переднего привода на задний. 2 года назад в некоторых версиях обновили имена. И вот очередная модернизация. На этот раз эстетическая и цифровая. Облик машин стал строже и лаконичнее за счет новых фар, капота и бамперов. В салоне появился крупный вертикальный экран на 11 с лишним дюймов, куда внедрили голосового ассистента на базе искусственного интеллекта Google Gemini. Апгрейдили и безопасность. Адаптивный круиз-контроль получил продвинутые алгоритмы машинного зрения. Будем ждать обновленные версии по каналам параллельного импорта. Но и на вторичном рынке 40-е Volvo всегда желанный товар. Сейчас большинство этих моделей у нас в России 5-7 лет.
1: Ульяновск FM.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
4: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 17.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back to you.

0: скалопа фит. Кружен по муре.
1: Ульяновск FM.
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка. На Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ». Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина.
2: 18 сентября в 14 часов в Ульяновском областном краеведческом музее в рамках проекта «Культура народов Поволжья» пройдет интерактивное занятие «Этностиль в моде», построенное на этнографической коллекции. Посетителям расскажут о сакральных смыслах мордовского костюма и геометрических узоров оберегов, а также покажут коллекцию одежды, где ромб символизирует изобилие и плодородие. Центральным элементом встречи станет создание серег ромбы в технике бисероплетения, что позволит понять глубину культурного наследия через геометрию и цвет миниатюрной истории. Записаться можно по телефону 44 30 53. С 15 сентября по 15 ноября в России, включая Ульяновскую область, проходит прием заявок на 4-й сезон премии «Любимый малый бизнес», запущенный Сбером для поддержки региональных предпринимателей. Путь к победе состоит из нескольких этапов. Для начала нейросеть «Гигачат» оценит искренность эссе участников. Затем эксперты выберут лучших на региональном уровне, анализируя отзывы клиентов. В результате 110 финалистов получат по 1 миллиону рублей на развитие своих проектов. А самые успешные участники также смогут выиграть путевки на отдых в горах на Алтае. Минцифра сообщила о запуске и доступности связи 5G в 16 российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Тверь, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Самару, Ярославль, Уфу, Волгоград, Красноярск, Пермь, Челябинск, Великий Новгород, Нижний Новгород и Краснодар. Высокоскоростной мобильный интернет 5-го поколения уже получили около 10 миллионов жителей. При этом покрытие обеспечивают операторы МТС, Мегафон, Билайн и Т2. Однако не во всех перечисленных городах технология доступна сразу у всех провайдеров. До конца текущего года министерство прорабатывает расширение сети еще на 50 городов. Выступая на 13-м Сяньшанском форуме по безопасности в Пекине, замминистра обороны России Анна Цивилева заявила, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и отвечают конкретным интересам народов двух стран. Она отметила, что в этом году государства отмечают 30-летие стратегического направления и 25-летие договора о добрососедстве. По словам Цивилевой, тон взаимодействия задают регулярные контакты Владимира Путина и Си Цзиньпина. Весной состоялся визит президента России в КНР с подписанием совместной декларации о многополярном мире, а совсем недавно лидеры виделись в Бишкеке на саммите ШОС. Замминистра также поблагодарила организаторов форума за создание площадки для объективного диалога. Ученые Южноуральского государственного университета создали йогурты, в которых количество полезных бактерий в 10 раз выше обычного. Такой результат удалось добиться за счет добавления дрожжевой биомассы с куркумином и эргостерином и растительных ингредиентов. Разработанные йогурты полезны для микрофлоры кишечника, иммунитета и защиты от окислительного стресса. Максимальный рост числа бактерий обеспечила мука из пророщенной пшеницы. Курс валюты на сегодня – доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек.
3: Реклама.
4: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
6: Завтра ясно, без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 7,9. Днем плюс 15-17.

Такие песни нам всегда помогают, когда уходит откровенно теплая погода и уже наступает вполне себе уверенная осенняя прохлада. Только что Тони Брэкстон, «Unbreak My Heart». А что касается реального положения дел, то у нас впереди группа «Кино» и песня «Кончится лето». С вами Андрей Королев, я вас приветствую и желаю хорошего четверга в компании с прекрасной музыкой.

0: Золотые хиты — это группа «Кино», а впереди у нас Morgan Wallen «Love Somebody». Ну а прямо сейчас «Горячая десятка» Анны Романовой, где на этой неделе мы рассказываем про всевозможных интересных животных, которых уже не существует. И сегодня поговорим про птицу Додо, которая, кстати, пропала после встречи с человеком.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Дронты или Додо – одни из самых известных вымерших птиц. В ледниковом периоде был смешной эпизод, который показывал, как именно вымерли Додо, готовясь к своему вымиранию. Но это, конечно, вымысел. Додо, в отличие от мамонтов, благополучно пережили ледниковый период. А вымерли они после встречи с человеком. Сегодня дронты. Согласно генетическим и геологическим исследованиям, предки дронтов появились очень давно, примерно 25 миллионов лет назад. То есть Додо действительно жили в ледниковом периоде. Правда, встретиться с Мэнни, Диего и Сидом они точно не могли. Мегафауна плейстоцена, большие доисторические животные, жили в Америках, северной и южной. А единственным местообитанием Додо был и всегда оставался остров Маврикий в Индийском океане. И Додо никогда не видели арбузов. Ближайшие родственники дронтов – голуби. Предки голубей и Додо разделились 24 миллиона лет назад. Додо действительно не летали. На Маврике у них не было естественных врагов, поэтому крылья атрофировались за ненадобностью. Додо были крупными птицами высотой около 1 метра и весом от 10 до 18 килограммов. Это вес упитанного индюка. При этом дронты дополнительно носили камни в желудке. Они были нужны, чтобы переваривать твердые плоды, семена и орехи. Так же делают современные крокодилы. Кстати, мясо Додо было невкусным. Моряки называли его жестким и пресным. Додо ели только тогда, когда ничего другого не было. Настоящие виновники уничтожения дронтов – свиньи, собаки, кошки и серые крысы, привезенные на Маврикий на кораблях. Они начали массово разорять гнезда дронтов, которые откладывали всего по одному яйцу в год. Дронты исчезли с рекордной скоростью. Первые европейцы, голландцы, увидели Додо в 1598 году. Последний подтвержденный случай встречи с Додо зафиксирован в 1662, то есть понадобилось меньше 70 лет. И что на первом месте? Додо ежегодно полностью сбрасывали все перья и становились лысыми. Долгое время ученые не могли понять, почему на рисунках разных путешественников Додо выглядят совершенно по-разному. И только исследование 2017 года показало, что Додо переживали экстремальную линьку в засушливый сезон и заново отращивали перья в сезон дождей. Художники просто заставали птиц в разные времена года.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: Ржевск FM. Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ.
2: Надеюсь, ваш рабочий день проходит успешно, легко и в компании с отличной музыкой. У нас и золотые хиты, и не забываем про молодые таланты. Впереди английская певица Сиена Спиро и песня «Die on this hill».
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер южный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 7,9, днем плюс 15-17.

0: сейчас время познакомиться с песнями золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске танцевальный хит Сержа Дивана и Хадли, чуть раньше Дайдо. А откроют золотую коллекцию Адриано Челентано с песней, которой можно запросто подпевать, даже не зная слов.
1: Золотая коллекция. Радио Ульи.

0: нами танцевальные хиты и, конечно же, песни с романтическим подтекстом. Вот 5 лучших песен про любовь нас уже ждут, как всегда, в 13.05, то есть уже совсем скоро. А еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия песни Raindrops Keep Falling on My Head.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер южный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 7,9, днем плюс 15,17.
3: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск-ФМ украсят ваш день.
2: Сегодня пять песен любви откроет Вадим Усланов с песней «Ты сделана из огня». Чуть раньше Оливия Дин «So easy». А прямо сейчас Роксет «How do you do?». Пять песен любви начинаются.

0: 15 песен о любви на радио Ульяновск-ФМ.
1: Here's mine. I found out

0: Сегодня 5 песен любви завершали Hathaway, I Miss You и чуть раньше Shakira, Whenever Wherever. К 5 песням о любви, где бы вы ни находились, мы возвращаемся каждый день в 13.05. Можно настроиться и получать романтическое настроение буквально каждый день. С вами Андрей Королёв. Я вас приветствую и желаю хорошего четверга. Впереди у нас Амель Бенд и песня «Ма философи».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: В золотой коллекции та самая девушка с гитарой, Эми Макдональд и песня «This is the life». Впереди Робби Вильямс, «Road to Mandalay», а еще у нас по плану инструментальная музыка, и в этот раз послушаем Эннио Морриконе.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер южный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 7,9, днем плюс 15,17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Прекрасная музыка конца 90-х, как нельзя кстати, подходит к нашей осенней погоде. Это «Пандора» и хит 97-го года «Why». С вами Андрей Королёв. Вас приветствую, желаю хорошего четверга. Сегодня 17 сентября. Смотрим только вперед, а впереди у нас Анжелика Варум и песня «Городок».

Это Naked и Portugal The Man. Очень музыкальные ребята. Песня Glide. Музыка, которую мы любим. Надеюсь, ваш рабочий день проходит успешно, в компании с отличной музыкой. Не забываем слушать золотые хиты. Впереди Pet Shop Boys. It's a Sin.

0: современном мире далеко не каждый стремится к 15 минутам славы, к 15 минутам анонимности. Достаточно просто найти любовь. Впереди у нас One Republic и свежий хит под названием «Need Your Love».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер южный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 7,9, днем плюс 15,17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ижевск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». Тройка хитов нас уже готова радовать и удивлять. В «Золотую коллекцию» в этот раз вошли «London Beat» и «Type». И уже скоро Пола Абдул с хитом «Straight Up» откроют «Золотую коллекцию» часа.
1: «Золотая коллекция». Радио «Ульяновск».

0: золотой коллекции London Beat. Where are you? Где бы вы ни находились, возьмите с собой золотые хиты, они есть у нас. Скоро послушаем Ace of Base, Wheel of Fortune, а еще у нас по плану инструментальная музыка и очень красивая мелодия.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер южный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 7,9, днем плюс 15-17.
4: Реклама. «Окна от Бориса». 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Eurythmics и великолепная Annie Lennox с песней «The Miracle of Love» — золотые хиты. С вами Андрей Королёв, я вас приветствую, желаю хорошего рабочего четверга. Надеюсь, с помощью прекрасных песен удается совмещать и рабочее, и в том числе нерабочее настроение. У нас впереди «Братья Гримм» и песня «Кустурица».

музыкальные новинки с нами тоже. Это Алок и Халид, Dive Into Me. Буквально вот на днях была новость, что среда самый подходящий для работы день в плане биоритмов. Сегодня четверг, и уже, кстати, многие мысли по поводу предстоящих выходных. Тут главное согласовать свои планы с прогнозом синоптиков. Впереди у нас Сандра, Stop for a Minute, золотые хиты.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: В этот четверг движемся только вперед, а впереди нас Дермот Кеннеди и песня «Kiss Me».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер южный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 7,9, днем плюс 15,17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: радио Ульяновск-ФМ.
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Впереди Кайли Миноук, Garbage, и уже скоро Фил Коллинз с хитом Another Day on Paradise откроет золотую коллекцию часа.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: А это большой музыкальный привет с другой стороны планеты. Это Кайли Миноук и песня «In Your Eyes» в золотой коллекции часа. В этом году, кстати, вышел документальный фильм про Кайли. Вот недавно у меня нашлось время, чтобы его посмотреть. И да, Кайли очень много сделала в начале карьеры, чтобы стать звездой мировой величины. По крайней мере, она очень часто летала на самолете из Австралии в Европу. Когда не было интернета, нужно было лично приезжать и на всевозможные шоу, давать интервью и выступать непосредственно перед публикой, и при этом еще сохранить отличную музыкальную форму. И у Кайли это получилось. Впереди у нас Лиз Маклэрон, «Woman in Love», «Золотые хиты», а еще у нас по плану инструментальная музыка и заглавная тема из мюзикла «Кошки».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио Ульяновск-ФМ. Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: В поселке Карсун завершен ремонт дороги на улице Казанской. Поводом для работ послужила прокурорская проверка, выявившая полное отсутствие контроля за состоянием улиц со стороны администрации. Чиновники долгое время оставляли без внимания разрушение асфальта, что, по оценке ведомства, создавало риски для жизни людей. На основании внесенного прокуратурой представления подрядчики оперативно привели дорогу в порядок. Теперь движение по ней безопасно для всех участников. Сельскохозяйственная статистика Ульяновской области за 8 месяцев текущего года демонстрирует разнонаправленную динамику. Так, по данным Ульяновскстата, реализация яиц в августе упала на 16%. Общий объем продаж с начала года составила чуть более 60 миллионов яиц. Это лишь 92% от показателя аналогичного периода прошлого года и спад на 7%. Тогда как ситуация с зерном и бобовыми остается стабильной. Настоящим триумфом стали масличные культуры. Их продажи выросли на 52% благодаря рекордному урожаю подсолнечника, что эксперты называют самой заметной переменой в региональном сезоне. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме премьер-министру Индии Нарендре Моди по случаю его дня рождения назвал переговоры российской и индийской делегации, прошедшие на прошлой неделе в Нью-Дели, содержательными, откровенными и продуктивными. Российский лидер поблагодарил индийскую сторону за теплый прием и гостеприимство, ответив свое искреннее удовольствие за общение с политиком, обладающим необычайной мудростью и дальновидностью. По словам Путина, Россия и Индия продолжат конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня в интересах дружественных народов двух стран. Россия намерена масштабировать расчеты в национальных валютах на все страны Шанхайской организации сотрудничества ШОС. Об этом заявил посол России в Китае Игорь Маркулов, отметив успешный опыт Евразийского экономического союза и необходимость защиты торговли от санкций. Ранее вице-премьер Алексей Аверчук сообщил о почти полном переходе на нацвалюты в расчетах с СНГ, ЕАЭС и Китаем. В тайском национальном парке Тхонгхабхум ботаники обнаружили новый эндемичный вид растения – миниатюрный черный дьявольский цветок, лишенный хлорофилла и питающийся за счет подземных грибов, на нетипичной для рода его высоте 970 метров. Несмотря на то, что популяция из менее чем 50 экземпляров растет под опавшей листвой, на охраняемой территории ученые квалифицировали ее как находящуюся под угрозой исчезновения из-за крайне малой площади обитания и риска случайного повреждения туристами растений или их грибной сети. Курс валюты на сегодня – $84.17, евро – $97.13.
0: Реклама.
3: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
5: Завтра ясно, без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 7,9. Днем плюс 15-17.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Музыка, которая нас поддерживает в особом романтическом настроении. Только что Why Con Dios, What's a Woman. Прекрасный золотой хит. С вами Андрей Королев. Хорошего вам четверга. Сегодня 17 сентября. И в эту осеннюю погоду наслаждаемся отличной музыкой. Впереди у нас Агата Кристи с песней «Черная луна».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

Это Шабузи, песня «A Bar Song» или «Tipsy». Гораздо своевременнее будет звучать завтра вечером в пятницу. Так что пока сохраняем рабочее настроение в этот рабочий четверг. Впереди Лайнел Ричи, «Hello», «Золотые хиты».

в золотой коллекции Shakira Objection. С вами Андрей Королёв. Желаю вам приятного вечера в завершении рабочего дня. Сегодня с пяти с вами Элина Гончарова, а мы с вами встретимся завтра. Еще у нас впереди инструментальная музыка, и в этот раз Вангелис «Огненные колесницы».

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Этой ночью от 7 до 9 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Хулио Иглесиас и Долли Партон с нами. Золотые хиты и превосходное осеннее созерцательное настроение. Меня зовут Элина Гончарова. Привет, приятного вечера. Тейм Импала и Дженни, новинка «Дракула» впереди. Чуть раньше ночные снайперы.

Говорят, что четверг – это такой день, когда ты вроде бы уже устал от рабочей недели, но пока категорически не готов к следующей. Всем удачного завершения рабочего дня. И пусть вечер сегодняшний радует. Из музыки впереди Fancy, Flames of Love.

0: Самое начало нулевых, 2002 год, Дэвид Чарвит, Leap of Faith в нашей золотой коллекции, только музыка, проверенная временем. Долорес Уриарден ждет нас в дебюте нового музыкального Ordinary Day, но сначала музыка, понятная без слов, Карлос Сантана, I Love You Much Too Much.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
5: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина.
3: В Ульяновске продолжают защищать город от возможных пожаров. Специалисты службы обновляют минерализированные полосы. Это специальные вспаханные участки земли, которые не дают огню пробраться к жилым домам и лесам. Как сообщил начальник управления гражданской защиты Андрей Тамбовский, в Заволжском и Ленинском районах эта работа уже полностью завершена. Всего спасатели успели подготовить почти 30 километров защитных линий. По словам специалистов, такие меры помогают создать надежный барьер на пути низовых пожаров. В Дальнем Засвияжье на улице Героя России Колпакова 1 открылась новая взрослая поликлиника, которая вышла на полную мощность и разгрузит медучреждение номер 4 на Камышинской. Рассчитанная на 250 посещений в смену для прикрепленных к ней 30 тысяч жителей, только за первый день она приняла более 100 пациентов к терапевтам на диагностику и реабилитацию. Губернатор Алексей Русских отметил, что открыть центр удалось благодаря поддержке федерального правительства, подчеркнув, что развитие медицины не остановится. Сейчас в Ульяновске строят новое приемное отделение травмоцентра, а также проектируют центр сердечно-сосудистой хирургии и обновленное приемное отделение областной больницы. 18 сентября в 14 часов в Ульяновском областном краеведческом музее в рамках проекта «Культура народов Поволжья» пройдет интерактивное занятие «Этностиль в моде», построенное на этнографической коллекции. Посетителям расскажут о сакральных смыслах мордовского костюма и геометрических узоров оберегов, а также покажут коллекцию одежды, где ромб символизирует изобилие и плодородие. Центральным элементом встречи станет создание серег-ромбы в технике бисероплетения, что позволит понять глубину культурного наследия через геометрию и цвет миниатюрной истории. Записаться можно по телефону 44 30 53. Россия намерена масштабировать расчеты в национальных валютах на все страны Шанхайской организации сотрудничества ШОС. Об этом заявил посол России в Китае Игорь Маркулов, отметив успешный опыт Евразийского экономического союза и необходимость защиты торговли от санкций. Ранее вице-премьер Алексей Аверчук сообщил о почти полном переходе на нацвалюты в расчетах с СНГ, ЕАЭС и Китаем. Ученые на примере озера Шира выяснили, при полном перемешивании слоев исчезает ядовитый сероводород, а экосистема восстанавливает микробный каркас из 21 штамма бактерий. Этот механизм позволит создать искусственные курортные озера в карьерах или морских бухтах. Однако эксперты предупреждают о необходимости сложных инженерных решений, специальных правовых механизмов и научного подтверждения лечебных свойств таких водоемов. Курс валюты на сегодня – доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек.
4: Реклама.
5: Осень – время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит». Свияга. Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Прогноз погоды в Ульяновске.
7: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Этой ночью от 7 до 9 тепла. Днем в Ульяновске до плюс 17.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: настраиваемся на отдых, завершаем все дела в компании любимой музыки. Это легко. А меня зовут Ирина Гончарова. Впереди у нас Modern Talking, Geronimo Cadillac и известная история на новый лад от Train и Kenny G. Careless Whisper уже вот-вот.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

Какие хиты и то, что в моде, в компании которых мы, конечно же, прекрасно себя ощущаем в любое время суток, в любую погоду, но особенно здорово перед завершением рабочего дня. Удачи всем, прекрасного настроения. Далее с нами Стас Пьеха, Григорий Лепс, «Она не твоя».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.
2: В последние четверти часа там, где музыка, прежде всего мы ждем сборник хитов золотой коллекции. На этот раз нас порадует Madcon, Beggin, Ace of Base, All What She Wants. И в самом начале Bad Boys Blue, 80-е, Gimme, Gimme Your Lovin'.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Эдхан Бэггин в нашей золотой коллекции. И вот именно в таком настроении мы завершаем рабочий день, покидаем офисы и оставляем проблемы и их решения на завтра. Впереди армия любовников Obsession и музыка, понятная без слов, уже вот-вот. Это Ян Хаммер, тема Крокета.

0: радио «Ульяновск FM».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Этой ночью от 7 до 9 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

Все самые яркие оттенки осени в компании золотых хитов. И не только. Это Эми Уайнхаус. Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием поздравляю всех с завершением рабочего дня. Пусть вечер будет приятным. Мадонна и Мартин Гаррикс ждут нас впереди. Александр Маршалл уже вот-вот.

0: Добрый вечер, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск FM.

Мадонна и Мартин Гаррикс, недавняя вещица «Bizarre» в ритме осеннего города. Мы в отличном настроении отдыхаем, настраиваемся на последний день рабочей недели, завтра пятница. Впереди у нас «Авенерка де Бастани», «Castle in the Snow» и буквально через пару мгновений «FR David Girl».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Right Snap.
1: Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Меньше слов и больше музыки, прекрасное настроение сентябрьским вечером. И золотая коллекция ждет нас впереди, на этот раз в сборнике Sia, Chandelier, Roxette, Wish I Could Fly. И в самом начале Joe Dassin, As It Un Existe Pa.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Когда вечеринки уже не помогают заглушать душевную боль, поможет музыка Сиа Шамдале в нашей золотой коллекции. Хорошего вечернего отдыха всем. Впереди у нас Араша и Лена Пьюлов. И музыка, понятная без слов, в финале часа диджей Грув, вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Этой ночью от 7 до 9 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Хорошо помним Эдди Мёрфи в роли фараона в видео на песню Майкла Джексона «Remember the Time», музыкам, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. Хорошего всем вечера. Гарик Скачёв, «Неприкасаемые» впереди. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Китайский автомобиль не может быть слишком дешевым. Так решили в самом Китае и стали сдерживать собственный автопром, который развивался слишком быстро. Из-за огромных скидок и ценовых войн мелкие заводы демпинговали себе в убыток и разорялись. Теперь продавать машины ниже себестоимости запрещено. Вторая мера – усиление контроля качества. Власти испугались, что технологии обгоняют безопасность, и бренды обязали отзывать машины из-за малейшего дефекта. Под масштабный отзыв уже попали 7 миллионов авто, включая Tesla и Xiaomi. Следующие решения бьют по нашему рынку. Власти КНР запретили маркам вести себя агрессивно и хаотично за рубежом, чтобы не портить репутацию. А еще перекрыли канал, когда новые машины везли в Россию под видом поддержанных. И кое-что по мелочи. Теперь под запретом выдвижные электроручки, синие ходовые огни автопилота, а ключевым функциям управления вернут физические кнопки и крутилки. Что ж, посмотрим, каким станет этот новый Китай.

0: На часах половина девятого, в продолжении вечера там, где музыка прежде всего. Алекс Уоррен, Fever Dream. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день выгодных событий. Может быть, вы получите деньги, а может, вам удастся очень хорошо сэкономить. Тельцы, день подтверждения вашей значимости и компетентности. Это может выразиться как материально, так и в виде всеобщего восхищения. Близнецы, у вас может смениться вектор интересов, на вас может повлиять прямое предложение или просто чей-то рассказ о чем-то интересном. Рэки. День расстановки приоритетов, в том числе в общении. Возможно, вы захотите полностью прекратить общение с кем-то из вашего окружения. Львы. Удача может отвернуться. Если хотите закрыть какой-то вопрос, лучше поторопиться. Девы. День временного упадка сил. Вам могут помешать неожиданные препятствия на пути, в том числе в виде отказа техники. Весы. Кто-то из партнеров или родственников может проявить характер, что не позволит вам сделать дело по-вашему. Придется идти на компромисс. Скорпионы. Удача на вашей стороне. Можете использовать личное обаяние и личные связи. Все пойдет в дело. Стрельцы. Можно надеяться на внезапное решение сложных или просто важных для вас вопросов. Хороший день для того, чтобы поставить точку в каком-то деле. Козероги. Воздержитесь от поездок. Даже разговоры на важные темы лучше отложить. Вы точно скажете что-то не то. Водолеи. События дня не позволят вам строить долгосрочные планы. Будут возникать ограничения и препятствия, которых вы не ожидали. Рыбы. День подходит для сбора информации и предварительных выводов, но не для принятия решения.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Этой ночью от 7 до 9 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Этой ночью от 7 до 9 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Этой ночью от 7 до 9 тепла, днем в Ульяновске до плюс 17.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 104.2. Ульяновск ФМ.
1: Песен еще не написанных сколько? Скажи, кукушка.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM. Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты. Инструментальная музыка на

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

though, so that I can walk. Suis mes pas, je te séduirai.